городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: 7 часов в Тюмени. Делаем глоточек кофе, глубокий вдох и включаем утреннее шоу Red.
1: Просыпаемся, улыбаемся и встречаем новое утро вместе с нами.

0: 7:03 в Тюмени. Ну вот здесь Саша, вот он я, Самойлов. Здравствуйте, привет всем.
1: Ну а вот и я. Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня вторник, 29 сентября. Ну и надо сказать, что сегодня еще один такой удивительный день по температурному режиму от плюс 7 до 21 градуса.
0: В три раза.
1: Да, вот это вот видите, качельки вот эти вот.
0: Тут столь здесь, ранний час я уже хорошо умножаю.
1: Молодец.
0: Я тоже хотел бы обратить внимание на довольно интересную деталь, которую я заметил. Вот недавно у нас был день осеннего равноденствия, то есть когда темное время суток и светлое
1: как
0: одинаково по времени.
1: Да.
0: И вот прошло с тех пор несколько дней всего лишь, и уже ощутимо, уже прям вот ощутимо. То есть вот в 6 утра я примерно выхожу из дома, и если раньше было еще как-то нормально, то сейчас уже все, уже темно прям, уже как бы...
1: Я вот тоже сегодня проснулась по будильнику, так смотрю за окно, темно, ну зачем я так рано проснулась-то, еще же...
0: А нет, уже все.
1: А уже все, вставать надо. И притом уже сильно вставать надо было.
0: Скоро, как говорят фанаты сериала «Игры престолов», зима близко.
1: А, да-да-да.
0: Да, и все, и скоро мы, когда на работу идем, еще темно, возвращаемся, уже темно. Но давайте не будем сильно так торопить события. Пока же нам сегодня предстоит неплохой такой солнечный денек, вроде бы, да?
1: Вообще отличный, да.
0: Так что продолжаем наслаждаться этой теплой осенью. Ну, во всяком случае, теплым сентябрем.
1: До конца сентября точно, да, тепло.
0: Потому что там потом вообще резко, чик, вот так, как по кнопочке все выключат.
1: Ну, пора уже, как бы, октябрь.
0: Да. Ну, и, конечно же, мы продолжаем наслаждаться вашей компанией. Мы подготовили прикольный контент, такой бодрящий, веселящий. И уже скоро собираемся обсудить вот какую новость.
1: Да, вот такая вот подъехала интересная новостя. Значит, что-то наконец-то обновилось в городе. Ну, вот так вот, не до конца. Вот,
0: обнови... И все, да?
1: Да-да-да-да-да. Как знаешь, вот раньше загружалась вот так по чуть-чуть, по полосочке картинка. Вот тут не до конца, там на самом интересном месте. Кто, значит, за неуспеваемость получает твердую, прям тройку такую, даже с минусом немножко, расскажу вот буквально вот, вот вообще вот.
0: Давайте сразу после Love Sensations, а месочки от Мадонны и Кайли Минок. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

0: 5 минут в Тюмени. Итак, мы начинаем погружение в тюменские новости, пожалуйста. Mm-hmm.
1: А именно в дорожные новости в самом центре города, вот эти самые важные. Движение было закрыто на Максима Горького от июля и должно было открыться в конце сентября. Mm-hmm. Ну, там переносились даты. И вот, наконец-то, открылось! Ура!
0: Казалось бы.
1: Да, но не до конца немножко открылось.
0: А что случилось?
1: Там вообще планировали поменять теплосеть, вот эти вот все трубы большие подземные, mm-hmm. и расширить тем самым дорогу, сделать четырехполосную. Два ряда в одну и два ряда в другую.
0: Яна, спасибо, что ты очень заботливо поясняешь. Да, нам.
1: Да, сделать еще светофор хотели вот на этом перекрестке, где выезжают, да.
0: О, серьезно?
1: Наконец-то, да. Там вообще ребятам не выехать оттуда никогда в жизни. Никто же не пропускает.
0: Не-не, там как-то все с пониманием относились.
1: Не ко мне, видимо. Я сколько раз там ездила и вообще, постоянно.
0: Справедливости ради, надо сказать, что и ты тоже не всегда с пониманием, так?
1: Ну, когда я сильно тороплюсь, я вот так вот говорю, извините, и проезжаю.
0: Тем самым, как бы, карма у тебя не нарушается.
1: Да, конечно, да. А так вообще в целом пропускаем.
0: Так, ну и что, светофор поставили, супер.
1: Да, но он еще, конечно, не сильно работает, потому что там особо не для кого, потому что не четырехполосная пока дорога, просто ее заменили, но не до конца расширили. Но ездить по ней уже можно.
0: Ну, я вообще, как вот вспоминаю, там же изначально эта труба вообще не планировалось менять, там планировалось как раз-таки дорогой заняться, а потом выяснилось, что да давайте, раскопали уже, давайте, наверное.
1: И поменяем заодно,
0: поэтому,
1: да,
0: сроки вот так постоянно mm-hmm. сдвигались. Но, вы знаете, это центр города, и там коммуникации, они действительно...
1: Древние.
0: Поэтому,
1: Спасибо, что не лиственница. Я вот тут в центре увидела первый трубопровод. Угу. И там просто лиственница, дерево само. И в середине просто такая дырка. Вот написано первый, вот там трубопровод. Пускали воду
0: вот,
1: по ней.
0: Вот, я об этом вам
1: поэтому
0: и говорю.
1: Поэтому, возможно, в центре именно их и меняли.
0: Ну, вообще, это очень напоминает ситуацию с ремонтом квартиры. Знаете, в один уголочек что-то залез, и
1: понеслось,
0: и уже
1: да.
0: не замечаешь, да.
1: У меня так с приборкой бывает.
0: Да, абсолютно такая же тема. Но самое главное, что теперь там можно ездить,
1: да.
0: А уж вопросы там какого-то тюнинга, ну, со временем допилят.
1: Угу.
0: Самое главное, что можно ездить.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: И этот трек очень сильно, ну, зафорсился, стал популярным благодаря социальным сетям. Много видео на него было снято, ну, и потом уже как-то вот он, как самостоятельное произведение, так сказать, уже завирусился. В общем-то, как раз-таки про социальные сети мы бы вам хотели кое-что рассказать и спросить.
1: Потому что интересная функция появилась в одной из популярной очень даже сети. Можно там, значит, отключить показ девушек в ленте. Так что, девушки, знаем, чей телефон берем и как настраиваем.
0: В общем, да, это сделано для того, чтобы, ну, там, не ревновали, что-то такое. Вот.
1: Но, кстати, почему-то не сделали, да, мужскую функцию такую же?
0: Я думаю, что и мужская функция такая тоже есть.
1: Не надо.
0: В общем-то, хорошая, полезная, как мне кажется, функция. Возможно, даже меньше ссор каких-то станет из-за этого.
1: Для демографии.
0: Но мы бы хотели сегодня узнать, какой контент вы бы отключили в своих рекомендациях. Вот, например, знаете, я вот эти яичные ролики, когда там взял человек участок, например, да, он все его там скосил, всю траву, разровнял, потом там залил бетон, все, и стройка у него вот так. И это все буквально 30 секунд, и у него уже там шикарный дом. И ты вот это все смотришь, вот это вот вдохновляешься, такой думаешь, как классно, как это легко! А потом понимаешь, что это вообще нелегко.
1: Ожидание реальности, в общем, разбиваемся
0: типа того,
1: от этого, да.
0: Но оторваться от этого я не могу. То есть сам
1: это
0: залипательно.
1: Интересно.
0: Да, да. 8-922-300-104-6 это наш Макс.
1: И канал ВК Радио Красная Армия.
0: Пишите, какой контент вы бы отключили в своих рекомендациях. Ну а мы далее как раз собираемся подключить гороскоп, подключить свежие новости после Оливера Хелденса AEIOU.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Захавейл, мы едем в автомаг.
6: Удобно.

0: 50.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: новости у меня не на Красной Армии, свежие новости, и нам их расскажет Николай Антонов. Приветствуем, Николай.
1: Да, ребята, доброе утро. Итак, обновленную площадь борцов революции в Тюмени откроют 1 октября. Здесь высадили 25 новых деревьев и кустарников. Всего в областной столице в этом сезоне планируют высадить более 1600 деревьев. Это ели, тополя, черемуха, яблони разных сортов. 1500 кустарников уже высадили, среди них сирень, спирея и кизильник. Все посадки закончат к началу ноября, сообщает городская администрация. Тюменская область вошла в число лидеров по модернизации водоотведения. За счет федерального бюджета с 2023 года в регионе обновили более 50 километров сети. Это лучший результат в стране. Федеральная поддержка позволила построить и реконструировать крупные магистрали водоотведения в Тюмени, Тобольске и Тюменском округе. В Багандинском и Вензелях очистку сточных вод централизовали, а стоки теперь перекачивают на городские очистные сооружения Тюмени. В Тюмени изменят маршрут автобуса номер 63. Такое решение принято для сокращения времени ожидания пассажиров, сообщили в администрации города. Маршрут теперь будет следовать до остановочного пункта «Центральный рынок» через улицу Марисы Треза и остановку «Сквер Немцова». Движение в сторону района завода медоборудования прекращается. У пассажиров маршрута номер 63 по-прежнему останется возможность сделать пересадку на остановке улица Марисы Треза. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред». Всем доброго утра.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: 9 сентября. Погнали!
1: Овны, сегодня будет шанс увеличить свои доходы, воплотив в жизнь какие-то необычные идеи.
0: Тельцы, попробуйте не зацикливаться на мелочах. Если вам это удастся, день пройдет вполне неплохо.
1: Близнецы, воспользуйтесь подходящим моментом для того, чтобы приступить к осуществлению каких-то особенно масштабных планов.
0: Раки, в это время придется не только справляться с собственными делами, но и решать проблемы окружающих.
1: Львы, вероятно, незапланированные расходы. Скорее всего, они будут связаны с желанием принять решение быстро и не тратить время на сравнение.
0: Девы, все будет противоречиво, сложно и неоднозначно, но вас этим не напугать.
1: Весы, в середине дня вы получите ответы, которых ждали, и сможете определиться с планами на ближайшее будущее.
0: Скорпионы, это один из тех дней, когда у вас лучше будет получаться руководить другими.
1: Стрельцы, для серьезных дел этот день вполне подойдет. Там, где другие испугаются трудностей, вы проявите решительность и сохраните хладнокровие.
0: Козероги, люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение.
1: Водолей. День, когда о своих чувствах можно говорить прямо, но все-таки важно следить за тем, какое впечатление ваши слова производят на собеседника.
0: Ну и, наконец, рыбы. День подойдет для решения финансовых вопросов, над которыми вы долго ломали голову.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: Суперхитом «Бриллиант». 7 часов и 35 минут в Тюмени. Дальше у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: И там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, события или открытие, может быть, даже чей-то день рождения. Вдохновляемся этим и настраиваем вас на позитивный настрой.
0: И вы знаете, сегодня много в каких странах отмечается день кофе. Швеция, Польша, США. Ну, в общем-то, я предлагаю, ну, как человек, который любит этот напиток, я предлагаю, ну, сегодня, может быть, даже как-то побаловать себя чем-то особенным.
1: Можно даже каким-то необычным кофе. Вот вы пьете один какой-нибудь, а сегодня попробовать другое.
0: Да, вот вы пьете, например, обычный кофе какой-то, а сегодня попробуйте по-ирландски. Знаешь, что такое кофе по-ирландски?
1: Там немножечко
0: с этим
1: веселительным каким-то напитком.
0: Ну, кто знает, может быть, вам понравится.
1: Или с мороженым вот бывает кофе.
0: Это, по-моему, называется...
1: Айриш какой-нибудь?
0: Не-не-не, это глисс...
1: Ну, что-то типа того. Вот и узнайте.
0: Вот, короче, да, расширяйте свой кофейный кругозор обязательно. Но это, конечно же, еще не все, о чем бы нам хотелось рассказать. Более подробная картина дня сразу после Моны и ее новинки «Мама». Дождитесь обязательно.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до 21 и осадков не ожидаем.
0: Да, глиссе это называется, глиссе кофе с мороженым.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
4: Захавейл, мы едем в автомаг.
5: Удобно.

0: И как вы можете догадаться, это, ну, праздник про здоровье для повышения осведомленности о так называемых ССЗ, сердечно-сосудистых заболеваниях.
1: Поэтому, если вдруг начальник мимо вас проходит сегодня, а вы на листочке где-то просто рисуете сердечки, вы говорите, что я отмечаю сегодня день сердца, а не просто прокрастинирую, ничего не делаю.
0: Но на самом деле рисовать сердечки — это, конечно, но как правильно отметить этот праздник? Во-первых, нужно озадачиться, значит, вопросами профилактики таких заболеваний, да, это отказ от курения и алкоголя.
1: Так.
0: Вот что-то мне уже...
1: Ну, вторник, ладно, что ты,
0: уже кольнуло немного. Вот, например, а ты умеешь, Яна, вот это измерять артериальное давление? Вот это...
1: Ну да, несложно же, когда вот...
0: А ты разбираешься в этом? Потому что для меня это 174/87.
1: Это уже все, скорую вызывай.
0: Реально?
1: Да, 120/80. Верхняя, насколько я помню, систолическая, нижняя диастолическая. Не спрашивай, что это значит, я просто знаю название.
0: Поправь очки сейчас. Вот сейчас, да. Так, 120/80, это нормально? А то, что уже отличается немножко, насколько допустимо?
1: Я вот сейчас... погуглю.
0: Сейчас, понятно, 120/80. Так,
1: нормальная, да, 100, нижняя 80/84, высокая нормальная, верхняя 130, нижняя 85. Ну, в общем, незначительное отклонение, там, на 10, на там, 15 максимум значений.
0: Все остальное уже... Да. Ну и поменьше, конечно же, жирной пищи и регулярные профилактические осмотры. Присутствует это в вашей жизни?
1: Нет, конечно.
0: Хотя человек живет через дорогу буквально от поликлиники 17-й, да? Казалось бы. Вот. Ну, в общем, имейте в виду. Также сегодня день осеннего одиночества. И в данном случае одиночество, это, знаете, нужно воспринимать как, ну, не как уныние, а как ресурсное состояние, такое некое свидание с собственной душой.
1: Ну, сегодня можно, мне кажется, потому что хорошая погода, и это очень даже успешно. Были бы дожди какие-нибудь, было бы прям сильно грустно.
0: Да, а что поделать, если вот моя душа тарелочница?
1: Это
0: поэтому
1: как?
0: Свидание пройдет в ресторане точно. И надеяться нечего, понимаете? Не на что. Но деньги будут потрачены. Так, ну и еще хотелось бы отметить, что сегодня день идущего к реке. Наверняка вы знаете такую легендарную фразу, как «я в своем сознании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет».
1: Ну да, что-то слышала такое.
0: Знаменитый интернет-мем, да, где вот 4 минуты мужчина идет вдоль реки Кубань и рассуждает о мироздании.
1: Мне кажется, это вообще мем такой наш тюменский, потому что мы, когда выходим гулять, все куда идем, конечно же?
0: К реке, на набережную.
1: Да, поэтому это и тюменский такой день очень.
0: Мы все идущие к реке, да. Ну, в общем, прогуляйтесь сегодня обязательно. Возможно, вас тоже посетят какие-то гениальные открытия.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: 50 минут в Тюмени. Ну и мы сегодня наткнулись на довольно интересную новость, которую, ну, как-то не можем вместе с вами сегодня не поразгонять.
1: В одной очень известной социальной сети можно, оказывается, теперь отключить показ именно девушек в ленте.
0: На время это можно сделать. Я добавлю, что на время. То есть вот,
1: не навсегда, да?
0: Не навсегда, да.
1: Mm-hmm. Ну, просто нужно девушке обновлять эту функцию, галочку.
0: Ну, в общем, это создано, конечно же, как вы понимаете, там, если ревнуют, что-то еще... Вот как бы, если что, имейте в виду. Мы решили пойти дальше и узнать, а какую функцию вы бы отключили в рекомендациях в социальных сетях, чтобы вам такой контент не показывался.
1: Mm-hmm. Какой-нибудь там сильно спортивный или наоборот сильно развлекательный. Жизнь слишком хорошо вам, весело. Mm-hmm. Вот так вот.
0: В общем, расскажите, что бы вы уже не хотели смотреть, но почему-то все равно рекомендации вам это подсовывают. 8-922-300-104-6 это наш Макс.
1: И канал ВК Радио Красноярск. Армия.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщили синоптики, в Тюмени к этому часу плюс 10 и солнечно. В течение дня потеплее, до 21 градуса тепла. Будет также солнечно и без дождя, сообщил сервис Яндекс.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.

0: Dental. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Узнали этот звук? Solaris. Знакомый с первого звука. Новый Solaris по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Nikon, Одесская 1G и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 57 минут в Тюмени. Утреннее шоу «Рэд» продолжается, и мы сегодня решили поговорить про контент, который вам уже поднадоел, но все равно сыпется он вам в рекомендациях. В общем, какой контент вы бы отключили в своих рекомендациях? Вот такой у нас сегодня вопрос. И давайте почитаем, что прилетело к этой минуте.
1: Отключился бы от контента, который ведут блогеры. Как накрыть стол за 1000 рублей? Да, я получаю не так много, 100к, многое могу себе позволить. Но данный контент мне не особо интересен. И, как по мне, это нереально. А если и реально, то голодать, что ли? Я так не могу.
0: Но что касается... Я, кстати, тоже видел такие... Попадались мне такие видосы, где человек там... На 100 рублей питаемся целый день! И он там, ну, брал макароны на развес, типа там, ну, вот ровно на одну порцию и всякое вот такое. Ну, честно вам сказать, какое-то время меня увлекало это. Я такой, ничего себе, блин, серьезно, на 100 рублей получается.
1: Это дает надежду какую-то.
0: Ну, типа того, да. Ну, вообще, что касается вообще кулинарного контента, я бы тоже, наверное, не то чтобы отключил, но... Частично. Потому что, вы знаете, в какой-то момент он начинает попадаться, когда ты сидишь голодный. И, пожалуйста, тебе рецепты всякие разные пошли.
1: Да-да-да. И вот тоже из этой команды, кстати, вот девушка пишет. Я бы отключила все эти простые рецепты, которые начинаешь готовить, и выясняется, что не хватает еще чего-то. И вообще результат далеко не такой, как на картинке.
0: Да, там начинается. Вам понадобится всего лишь то-то-то, вода и 15 минут. А потом еще там всякие фуа-гра какое-нибудь и что-то еще. И ты такой уже, ну да, не такой уж и простой рецепт. Ладно, хорошо, кулинарные отключаем. 8-922-300-104-6 и канал ВК «Радио Красная Армия». Какой контент вы бы еще отключили в своих рекомендациях? Вот что мы сегодня выясняем.

0: 8 часов в Тюмени. Всем привет, и мы охотно продвигаемся далее в этот теплый сентябрьский денек.
1: Так, а где? А, вот, все, вижу тебя. Все здесь, все с нами. Продолжаем это утро.

0: день. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, и мы прям на 200% готовы и уже прям заряжены, чтобы твое утро стало намного таким прекрасным, ярким, солнечным, чтобы ты зарядился и прям победил сегодня всех.
0: Да, развлекаем с пользой. Вот такой примерно у нас девиз. Ну и вы знаете, что 1 октября в Тюмени пройдет открытие ресторана «Гозо-Гозо». И мы уже успели там побывать. Ну, там в пятницу был специальный день для блогеров, для прессы, для СМИ. И вот что мы бы хотели вам рассказать. Это хорошее, потрясающее место, я бы даже сказал.
1: Да, испанское место, испанский ресторан. Где в Тюмени еще такой есть? С такой историей, с такой чуткой, как сказать, чуткой передачей вообще атмосферы Испании. Ну и надо сказать, что «Гозо-Гозо». «Гозо» вообще в переводе с испанского означает «радость». Ну а «Гозо-Гозо», Саш, давай ты сегодня...
0: Двойная радость,
1: конечно,
0: как вы могли догадаться, да. В общем-то, что меня поразило, так это то, что там действительно уникальный авторский интерьер. Не вот эти современные, знаете...
1: Лофтовые дизайны, да, да. Минимализм.
0: Там прям все. Там и панно, «Гозо».
1: У него можно загадать желание, кстати.
0: Там и красивая такая люстра, знаете, выполненная, как будто бы вот эта танцовщица фламенко. Угу. Вот это ее, типа, платье ее так развивается. Вот, Яна также успела там бахнуть сангрию. Что-то еще ты там...
1: Настоечку.
0: Ну, в общем, напитки там тоже такие жгучие, испанские. И отдельного еще заслуживает внимания, вот про интерьер мы говорили, там, знаете, каскадная рассадка, то есть разный уровень для того, чтобы ни у кого не было, там большие панорамные окна, чтобы всем хватало солнца.
1: Да, потому что солнце там весь день, с утра до вечера, прямо вот так вот сбоку, и солнце красиво попадает на окна, а там еще витражи разноцветные, то есть если вы любите какие-нибудь яркие цвета, но в красивом интерьере, вам 100% вообще туда нужно.
0: В общем, мы вам горячо рекомендуем, 1 октября приходите и кайфанете 100% вообще. Находится это в...
1: Айвазовском там где-то.
0: Пожарных и спасателей 1.
1: Да.
0: Вот такой адрес. Так, что касается, значит, что находится у нас здесь в шоу. Ну, как всегда, классный контент. Мы сегодня расскажем парочку классных фактов для вашего кругозора. Кроме того, будет и гороскоп, и, конечно же, свежие новости. Давайте обсудим, откуда на этот раз.
1: Ну и важные новости. Девушки, все сюда. Внимание. Обнаружен признак, который показывает мужскую токсичность вообще в целом и скрытого абьюзера. Mm-hmm. Как это выяснить?
0: Очередное пособие по тому, как распознать red flag, да, на ранних стадиях. Ну что же, сейчас мы все это
1: раскроем.
0: Разобьем в пух и прах. Что-то я вот так вот чувствую.
1: Ой, да, ну нет.
0: Давайте после Вани Дмитриенко «Недоступно» все подробности расскажем. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: распознать red flag на ранних стадиях. Вот о чем мы сейчас поговорим. Яна, пожалуйста.
1: Но для этого нужно находиться в одном помещении, желательно где-нибудь в квартире, мужчине и женщине. Вот, чтобы это выяснить. Ну, очень длительное время, чтобы захотелось в туалет.
0: Да.
1: Мужчине.
0: Сейчас, подожди, подожди. Ты сейчас вот, ты святое сейчас задеваешь.
1: Ну, ну да,
0: подожди.
1: Конечно.
0: Я уже понимаю, к чему ведет этот
1: эксперты
0: разговор.
1: Эксперты выяснили, значит, женатые мужчины, ну или неженатые также тоже, кстати, используют длительное пребывание в туалете в качестве убежища от семейных обязанностей. И тем самым вот проявляет свою токсичность и скрытность абьюзера.
0: А какая токсичность? Ну, я... Да, да.
1: Ну, а разве это норм? Норм или стрём? Норм или стрём?
0: Нет, это норм, но... Подожди.
1: Это не норм. Положи телефон, иди. Ну, вот почему мы-то ходим...
0: Положи телефон. Нет, ну, смотрите... Во-первых, а когда еще смотреть всякие рилсики?
1: А кто мешает вне этого помещения?
0: Подожди, подожди. А как с друзьями? Вот у меня вообще, знаешь...
1: Вы только там собираетесь?
0: Я сейчас расскажу, нет, ну, по сути, да. Я сейчас расскажу, я в курсе вообще всех вот утренних ритуалов своих друзей. Кто, когда, вот это вот. Потому что мне начинают, оп, Максим проснулся, от Максима рилсы пришли. Потом Андрюша проснулся, от Андрюши пошли рилсики всякие.
1: Вы там еще кружочки друг другу не отправляете, смотрю, я сегодня на 5 минут позже пошел, что это значит?
0: Бывает и такое. Ну, ну что пойдет? Ну, это вот наше время. Отстаньте, отвалите. Зато, знаешь, вот 20 минут и все, и
1: это
0: человек
1: вы там
0: вышел,
1: отваливаете, как... мы не...
0: Что я еще могу сказать? Кроме рилсов. Вот эта игра, вот это шарики, когда три в ряд. Но она тоже сама в себя не поиграет, понимаете?
1: Так кто вам мешает обычно это в комнате делать?
0: Женщина мешает. Вот ты, хорошо, захотел ты просто так полистать рилсы, да? Лег ты на свой диван, да, любименький, только устроился, она проходит, такая, что-то он уже 3 секунды лежит без дела. Так не пойдет.
1: Ну, может, ты тоже скажешь, нет, мы так не делаем.
0: Да, да, и начинает просто, она видит, что я листаю, ну, занимаюсь чем-то,
1: может,
0: да?
1: Может, она тоже хочет
0: и сесть. И не останавливает вообще.
1: Просто, а кто будет домашние дела-то делать, скажи, пожалуйста.
0: Нет, мы будем.
1: Да,
0: мы будем.
1: Когда? Мы, вот, вам вот только скажи, ой, опять.
0: Из туалета вышли, все.
1: Да, да.
0: Ну, а подожди, хорошо, третий аргумент. Я понимаю.
1: Который я тоже разобью,
0: рилсы, значит, игры тебя не устраивают, да? А вот это, полюбоваться на межплиточные швы, в каком они состоянии, диагностику провести, оценить. Кто этим будет заниматься?
1: Кто,
0: а?
1: Прочитает
0: и
1: состав?
0: И когда? Освежителя, в конце концов. Чем мы дышим? Решаем глобальные вопросы, им не нравится.
1: Ладно, зачет.
0: Ну, в общем, еле-еле, мужики, получилось в этот раз отбиться вообще.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: и Lies в утреннем шоу Реда Красной Армии. Goodbye называется эта история. 8.19 в Тюмени. И ха-ха, попрощаться с девушками в своих рилсиках можно. Ну, не в плане того, что типа девушки, все, пока. Это видео
1: дало. Да-да-да, теперь я с мужчинами.
0: Можно отключить, короче, в рекомендациях, чтобы вам не показывался контент. Если у вас, например, ревнивая жена или девушка, вот можно... отключить это, но потом можно, если что, обратно отключить.
1: Ой, ну я бы тоже, знаешь, вот сейчас мне пришла такая мысль в голову, что я бы тоже на время отключила девушек, а только мужской контент был бы, например.
0: Но мне-то все равно, как бы. Ну и пожалуйста. Вот, но понимаете, да, ну как бы и бывает так, что ревностно к этому относится, поэтому вот, если что, имейте в виду. Но мы решили пойти дальше сегодня, копнуть и...
1: узнать у вас, да, какой контент вы бы отключили в своих рекомендациях, что вас раздражает, что не нравится, что там, не знаю, ну, вызывает негативные эмоции.
0: Вы уже хотели это не смотреть, но рекомендации так устроены, что вот вы один раз посмотрели, такие, фу! И вам продолжает это все сыпаться.
1: Что говоришь, фу? На, еще тебе, мой хороший.
0: Вот я бы, знаете, у меня такое предложение. Я бы отключил себе спортивный контент. Потому что, ну, я там смотрю, как там правильно делать упражнения в тренажерном зале и так далее. И вот на одного тренера такой, вот нормальный, все, понятно объясняет, все. Потом, значит, начинаешь так делать. Потом выходит у другого тренера, говорит, этот... шарлатан! Он вам, смотрите, что говорит. Это не работает. Снимает разоблачение. Ты такой, так, ну ладно, все, тогда смотрим этого. Потом другой на него снимает разоблачение и говорит, что он вообще там под анаболиками, он вообще он не натуральный атлет и так далее. Ты уже, ну ладно, хорошо, этого буду смотреть.
1: Да это все отмазки, чтобы просто не заниматься, Саш, мы уже поняли, да.
0: Вы меня раскусили. Ну, в общем, у меня вот такие пожелания. Что думаете вы? Пишите в Макс 8922300146.
1: И канал ВК Радио Красная Армия.
0: У нас далее ожидается свеженький гороскоп, также свежие новости, ну и лирик с суперхитом «Аутентичная».
2: Реклама. Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
8: Алло?
9: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
8: Ой, извините, я в Бангкоке.
10: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программу перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
11: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Заходи!

0: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: 8.27, точно Тюменская, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Приветствуем. Пожалуйста, прошу.
1: И я приветствую вас. Итак, в Тюмени открыли движение по улице Максима Горького в районе главного управления МЧС у дома номер 72. Напомню, работы здесь начались в конце июля. Здесь провели ремонт теплотрассы, а параллельно и расширение трассы для водителей. Она должна стать четырехполосной по две полосы движения в каждую сторону. Также пешеходы смогут пользоваться удобными и безопасными тротуарами, сообщил мэр Максим Афанасьев. Полностью завершить ремонт дороги должны к концу месяца. За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 62 жителя региона. Общая сумма похищенных средств превысила 27 миллионов рублей. А наибольшая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. Специалисты напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбами о передаче денег и личных данных. При поступлении подобных звонков нужно немедленно прерывать разговор и обратиться в полицию по телефону 112. В Тюмени перекроют улицу Транспортную от перекрестка с улицей Куйбышева до Декабристов. Со 2 по 10 октября здесь будут проводить работы по оптимизации водопроводной сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Объехать перекрытый участок можно по улицам Карла Маркса, Декабристов, 9 января и Новосибирской. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Рэд». Всем доброго утра.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Сегодня вторник, 29 сентября.
1: Овны, сегодня будет шанс увеличить свои доходы, воплотив в жизнь какие-то необычные идеи.
0: Тельцы, попробуйте не зацикливаться на мелочах. Если вам это удастся, день пройдет вполне неплохо.
1: Близнецы, воспользуйтесь подходящим моментом для того, чтобы приступить к осуществлению каких-то особенно масштабных планов.
0: Раки, в это время придется не только справляться с собственными делами, но и решать проблемы окружающих.
1: Львы, вероятно, незапланированные расходы. Скорее всего, они будут связаны с желанием принять решение быстро и не тратить время на сравнение.
0: Девы, все будет противоречиво, сложно и неоднозначно, но вас этим не напугать.
1: Весы, в середине дня вы получите ответы, которых ждали, и сможете определиться с планами на ближайшее будущее.
0: Скорпион, это один из тех дней, когда у вас лучше будет получаться руководить другими.
1: Стрельцы, для серьезных дел этот день вполне подойдет. Там, где другие испугаются трудностей, вы проявите решительность и сохраните хладнокровие.
0: Козероги, люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение.
1: Водолей, день, когда о своих чувствах можно говорить прямо, но все-таки важно следить за тем, какое впечатление ваши слова производит на собеседника.
0: Ну и рыбы. День подойдет для решения финансовых вопросов, над которыми вы долго ломали голову.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: становимся жесткими соперниками, потому что это рубрика Only Facts,
1: где мы рассказываем рандомные факты на любую тему. Ну а вы выступаете в качестве судьи и решаете, чей факт вам больше понравился.
0: Давайте подведем итоги нашей вчерашней битвы. Напомним, кстати, что мы не просто так рубимся, да, а есть наказание для проигравшего ведущего по итогам недели. Мы решили, что осень — это сезон грибов, поэтому груздочки, да, со сметанкой, да, с лучком.
1: И нет, это не победителю, а именно в наказание, потому что мы оба прям вообще не любим грибы.
0: Такое не, да. Так, ну что, у нас ничья?
1: Абсолютная ничья.
0: 50 на 50,
1: да, распределились. Но у вас есть еще...
0: Не-не-не, все, давай, все.
1: Да нет-нет-нет, заходите, и если вы еще не проголосовали, то можете... может быть, за тебя проголосуют, поэтому тебе в пользу. Заходите, голосуйте, там вот мы выставили факты за вчерашний день. Ну а сегодня мы
0: расскажем новое. Три минутки еще можно голосовать, да. Кого сегодня ты приготовила?
1: Так, ну, я не знаю даже, кого тебе сегодня рассказать. Несколько фактов. Ну, давай сегодня про... про море.
0: Про море, хорошо. Ну, а я сегодня вам расскажу. Вот кто-то ездит на море, а кто-то в Петербург. Поэтому кое-что про Петербург.
1: О, интересно.
0: Море против Петербурга. Сразу же после новинки от Miley Cyrus. Buzz Precious.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Алло?
7: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
6: Ой, извините, я в Бангкоке.
8: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа «Бангкок». Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа «Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12. Let's go.

0: 8.43 в Тюмени. Итак, рубрика Only Facts. И у нас была ничья во вчерашнем противостоянии.
1: Буквально 3 минуты назад.
0: Да, Яна попросила, давайте прямо сейчас. Последняя финальная возможность. И азарт, он, видите, какой коварный, Яна.
1: Насоветовала, называется.
0: Да, и все. И теперь у меня уже больше голосов. И 1-0 в мою пользу.
1: Ну, поздравляю, поздравляю, конечно.
0: Скажи это, скажи, скажи.
1: Нет, не буду.
0: Я говорил, и ты тоже говори.
1: Ну
0: кто
1: и
0: начинает?
1: На правах победителя, да. Начинает Саша.
0: Итак, я хочу вам рассказать факт про Санкт-Петербург. Конкретно, ты вообще, кстати, бывала там?
1: Конечно, очень люблю Питер.
0: Расскажи просто, как прошло твое путешествие.
1: Я была там много раз, и мне всегда очень нравилось гулять. Мне не перестанет это нравиться по Невскому, по разным островам ездить. Выборг, опять же, вот там город ближайший.
0: Да, да, да.
1: И в целом вообще архитектура, ходить разглядывать. Ой, это прям мое.
0: Серьезно?
1: Угу.
0: Я думал, ты больше по такому отдых...
1: Активный?
0: Вот, нет, такой лежащий. Тубир,
1: ну,
0: лис.
1: Ну, где вот в Питере вот это вот полежать? Только если после какого-нибудь заведения, возле парадной, на Поребрике.
0: Ага. Ну, в общем, поговорим про Зимний дворец. Тоже одно из ключевых таких сооружений в Санкт-Петербурге. И ты знаешь, вот когда его закончили строить, вся площадь была завалена различным строительным мусором. Ну, как, в общем-то, всегда после стройки, да,
1: ну, да.
0: Что-то там вот. Нужно было что-то сделать с этим, потому что Зимний дворец очень сильно красивый. Красивый, но вот эта куча мусора, в общем, она сильно некрасивая. И Петр III решил избавиться от него оригинальным способом. Он приказал объявить народу, что каждый желающий может бесплатно взять с площади все, что угодно. Через несколько часов весь мусор был расчищен.
1: Ух ты!
0: А вы понимаете, да, что там, ну, Зимний дворец строился из премиальнейших материалов, да?
1: Да.
0: Поэтому, естественно,
1: вот так
0: такое
1: и появились
0: нам надо.
1: Дворяне всякие, вот эти красивые себе дома построили.
0: Ну да.
1: О, ну интересно. А сейчас интересно, в современном мире такое актуально было бы или нет? После стройки там что-нибудь забрали бы себе люди? Какую-нибудь стекловату там?
0: Не, я думаю, что...
1: Блоки.
0: Есть такой тип мужчин, которые проходят. Так, что там? Опа, вот это в гараж мне надо, такую вот балочку давать.
1: Там как раз свободное место есть, надо его заполнить.
0: Вот это, да, мне, конечно, необходимо. Есть такое, да, бывает.
1: Ну да, интересный факт, согласна. Ну, у меня такой, наверное, попроще, но тоже интересный. На Земле существует, ты знал, что около 63 морей. Но это не факт, это просто...
0: Догадывался, да?
1: Сегодня утром так думал, и примерная цифра в голове.
0: Ну, примерно, да. Ну, я думаю, там морей 100, например.
1: Ну, нет, 63. И, в общем, единственное из этого количества на планете море есть без берегов, а все остальные с берегами.
0: То есть оно как бы просто в океане находится отдельное какое-то, да?
1: Да, Саргассово море оно называется.
0: Саргассово.
1: Да, оно так называется из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки назвали морским виноградом. Вот этот Саргассо, по-португальски виноград. Его еще называют кладбищем кораблей, потому что именно там находится большая часть Бермудского треугольника.
0: Да, ну, мы проверять, конечно, мы туда не поедем, это Саргассо, вот это,
1: да,
0: мы не поедем.
1: По картинкам вообще такое, вот знаешь, все такое синее, красивое, и посередине просто желтая лужа водорослей.
0: Я, кстати, не люблю, когда когда идешь, и там какие-то водоросли.
1: Ну, даже когда плывешь, вот это вот сюда на плечо так тебе хоп, и вот это вот неприятно.
0: В общем, неприятный факт от Яны или Зимний дворец, да?
1: У меня моря, красота,
0: Португалия. Сами выбирайте, мы загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красноармия.
1: Голосуйте.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: минута в Тюмени. И мы сегодня решили поговорить про рилсы.
1: Значит, в одной из очень известных социальных сетей отключить можно показ девушек в ленте. То есть, если вам эта функция не нравится, напрягает, что
0: мужчина... Давайте так. Это не может не нравиться или напрягать. Это может напрягать и не нравится вашей второй половинке.
1: Ну да, как вариант, да. Ну, в общем, ее можно отключить, но, как мы выяснили, только на время.
0: Да-да-да, не торопитесь, да, если что, вот как бы это потом можно обратно... Ну, вдруг с девушкой не сложится что-то, да? А вы уже навсегда отказались от этого. Нет, можно будет потом
1: так,
0: обратно.
1: Так, не программируй такие у нас, значит, события.
0: В общем, мы решили сегодня поговорить, от каких рекомендаций в социальных сетях вы бы хотели отказаться. То есть, чтобы вам такие рилсы не показывали.
1: Угу. И не демотивировали, или наоборот, не заставляли вас думать, ну вот, у меня вообще все не так.
0: Вот, да-да-да. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это наш Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите.
2: Реклама. Подари ему возможность отключиться от реальности и погрузиться в расслабляющую атмосферу Таиланда. Подари сертификат на тайский массаж в студию Thai Lotus. Акция к 23 февраля. Минус 25% на подарочные сертификаты. Оформи бесплатную доставку или электронную версию сертификата на сайте thailotus.ru. Студия тайского спа Thai Lotus. 55-55-33. Организатор акции ООО «Тау». Акция действует до 23 февраля 2025 года. Подробнее на thailotus.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните. 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной, 12.
5: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н 325 723 2032 601.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Сегодня решили поговорить про какие бы вы хотели отключить, какой контент в своих рекомендациях, чтобы больше вам такие рилсы, ВК-клипы, шорцы, вот это все вам больше не летело. Потому что не хотите вы это уже смотреть. И вот нам пришло очень хорошее такое, знаете, осознанное, вот полноценное сообщение в канал ВК.
1: У второй половинки отключил бы видео с индусами, которые палкой и ладошкой строят дом. Мне потом из-за них прилетает вон, босоногий мальчишка с помощью палки, смешных усов и старого шлепка дом построил, а ты с полным шкафом инструмента не можешь полку прикрутить. Ну,
0: поддерживаю.
1: Да, продолжение. У себя бы отключил рекомендации с девушками в откровенных... Какой хороший! В откровенных нарядах и аппетитных формах, так как второй половинке не объяснить, что ей купальник искал для отпуска, а не девушек смотрел. Угу. И да, рекомендации по пересадке волос. Все, я смирился. Не надо больше.
0: Подписываюсь под всем вообще.
1: Ой, какой замечательный комментарий вообще. Ой, очень у вас, вам повезло с девушкой, и девушке повезло с вами. Прям, ой.
0: Но, что ты думаешь, про купальник это искренне он написал? Или, ты искал вот это все?
1: Ну, там тоже
0: не в рилсах же ищет. Не в рилсах же это ищет, правильно?
1: А как продают-то? Рилсы, конечно, снимают. По постам типа непонятно, обзоры, там можно, как-то подфотошопить.
0: Я просто такие видео без звука в основном смотрю просто.
1: В туалете, да, как мы поняли уже с утра. Все понятно.
0: Так, и про индусов тоже, действительно. Вот я тоже рассказывал, как вот помнишь, и ролики вот эти, где за одну минуту он там быстренько...
1: Построил,
0: все там, да, везде все утеплитель положил, обшил. Угу. Вот это тоже немножечко демотивирует. Поэтому, да, это все принимается. Ну, а от каких рекомендаций в своих социальных сетях вы бы тоже хотели бы отказаться, отключить их, потому что смотреть это уже не хочется, невозможно.
1: Угу.
0: Вот так вот. Такая реакция примерно. Пишите к нам, Макс.
1: 8-9-2-2-3-0-100-4-6 и канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 9 часов в Тюмени. Погодка хорошая, пробки не сильные. В общем, жизнь хороша и жить хорошо.
1: Мы тут, мы здесь и готовы заряжать себя энергией и делиться годным контентом.

0: ваши друзья, ваши приятели. Такой, знаете, обычный тюменский нормис Саша Самойлов и вся такая мисс дофаминовая Яна Куфиолетовым она сегодня пришла.
1: Да, вообще фиолетовая голова, а куртка желтая. Ну, чтобы вот как-то, да, вообще быть на вот таком настроении.
0: Ты просто знаешь, Лос-Анджелес Лейкерс просто. Они фиолетовые и желтые. Вот, Яна, объясни, с чем это связано? Ты же как-то, ну, принимаешь же как-то решение. Я просто, нет, у мужчин это работает по-другому. Так, это чисто, и вчера я в этом не был. Ну, может быть, и был, но уже, наверное, все забыли. Вот так примерно. Как девочки выбирают себе наряды?
1: Ну, я примерно как мужчина. Но не то, чтобы прям чисто, а то, что у меня чисто, это много. Вот это вот сегодня вот хочу, это вот не хочу. Это вот с этим сочетается, ну, плюс-минус, да, берем. Это вот удобно, по настроению хочу.
0: Ой-ой-ой, сколько, вы понимаете, сколько процессов происходит,
1: сколько
0: вопросов.
1: Пунктов,
0: сколько
1: принятия.
0: Решений принимается.
1: Да, вот представляете, сколько работы у нас вообще в голове, насколько мы устаем, насколько мы думаем много, мы вообще великие женщины.
0: Насколько... бесполезная, я бы сказал, работа. Не-не-не, полезно. Полезно, блин, мы обращаем на это все внимание.
1: Конечно, да.
0: Да, вы привлекаете наши взгляды. Вообще, я должен сделать комплимент вообще всем тюменским ladies, потому что это невозможно. Просто ты едешь вот просто, да, вот по, ну, на машине.
1: Да.
0: И ты не смотришь, что там движение, как бы. Голову туда, голову сюда, вон, смотрите.
1: Вот она сидит в платочке, в очках, это все красиво подобрано. Причесочку сделала, ну, конечно.
0: В общем, да, комплименты и спасибо, конечно же, осень, что даешь возможность тюменским дамам так вот, значит, стильно
1: вдохновлять, одеваться, наряжаться.
0: Да. А будет зима, все будут в пуханах, ничего не понятно, ничего не видно. Вот, поэтому сейчас, конечно...
1: Наслаждаемся, пока есть время.
0: Радуйся, глаз, да. Ну и ваше ухо мы тоже порадуем. Мы тоже порадуем классным годным контентом, как говорила Яна. Ну и сразу же давайте в этот час можем так с двух ног как-нибудь залететь какой-нибудь резонансной новости.
1: Конечно.
0: Давай, давай.
1: Итак, очередной тренд на что-то не настоящее, но веселое.
0: На фейк. Казалось бы, сейчас наоборот. Все только natural.
1: Да, но вот нет, на что-то есть такое. Ну вот, кстати, там был видосик вот в этой новости, и я посмеялась.
0: Ой, это уже о чем-то говорит.
1: Конечно,
0: нам, да.
1: Конечно, да.
0: Ты, знаете, серьезная отца. Ты, а как ты посмеялась? Прям ха-ха-ха или хихик?
1: Ну, прям вот первый вариант.
0: Вот,
1: вот именно вот так вот.
0: Да.
1: Я ж так смеюсь обычно.
0: Давайте скоро уже узнаем все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: и Дэвид Гетта в утреннем шоу «Рядный Краснодар» метро. Что? Sad Girls. 9 часов и 11 минут в Тюмени. Итак, Яна, пожалуйста, тебе слово.
1: Итак, я говорила о том, что появился в России такой интересный тренд на не настоящее, но веселое. Итак, начали, значит, хайпить.
0: Грудь уже не подходит. Блин, не настоящая, но веселая.
1: Это что-то такое непонятное. Ну, ладно, да.
0: Я вслух это сказал? Блин. Ну, продолжай.
1: Итак, все мы знаем такое мероприятие, как свадьбы.
0: Так.
1: Ну, конечно же, да. И, значит, их делают не настоящими, чтобы посмеяться. Собирают друзей, раздают им роли, и каждый выполняет свою роль. Прям в костюме, в таком нарядном. Либо там, наоборот, сильно таким гипертрофированным, ну, как бы...
0: Ага, я понял, да.
1: Совсем таким, там, тени голубые, помада розовая, например, вот у мамы...
0: Это мужчина, да?
1: Да-да-да. Например, у мамы жениха, ну, вот как тещу, да, принято так вот представлять, что она там, сыночка, корзиночка мой, там вообще все, я так вообще не рада.
0: Исполняет, что она плачет, да-да.
1: Невеста тоже там, да, я люблю тещу, а будет...
0: Свекровь это называется.
1: А, свекровь, да. Вот, там, запикан. Она там и ругательства разные, все дела. Вот, ну и там все остальные роли тоже прям отыгрываются очень успешно.
0: Короче,
1: всем весело, здорово.
0: Такая, это получается даже как бы не свадьба, а такая вечеринка в стиле кринжовая свадьба.
1: Ну, в целом,
0: соответствующие,
1: да, как
0: конкурсы,
1: бы.
0: Когда вот это вот зубочисткой... В листочке бумаги надо сделать много дырочек.
1: Ну
0: там,
1: или
0: да?
1: Карандашиком в бутылку
0: вот,
1: попасть.
0: Да,
1: то вот
0: все. Яйцо и штанины. Ну...
1: Шарик лопнуть пузом.
0: Да-да-да. Я понял. Слушайте, ну, вообще, честно признаюсь, у нас всегда вот новогодние корпоративы в нашей компании проходят в какой-то тематике. И в какой-то год мы всерьез обсуждали сделать вот такую вот, да, тоже свадьбу. То есть новогодний корпоратив, но свадьба, чтобы это была. И вот, естественно, со всеми вот, так сказать, вот этими...
1: Историями, ролевыми.
0: Ну, почему-то мы тогда отказались. И вот в прошлом году, помните, у всех было там Russian style, а-ля Рус. Вот это вот
1: да,
0: все.
1: Да, да, да, мне даже подруга в таком стиле.
0: Модная
1: женилась.
0: Концепция.
1: Ой,
0: может быть,
1: замуж вышла.
0: Почему бы не рассмотреть вот на этот год вот такую тему? Потому что, смотрите, вот у вас есть, допустим, в организации «Электрик» дядя Толя, да?
1: Так.
0: И вы когда начинаете, ему говорят: о, у нас концепция fashion, mashin, passion, fashion. Тебе нужно, дядя Толя, прийти вот это вот, old money, old money. Он просто такой, а у него один пиджак еще с выпускного. Он на свадьбе там был.
1: Дай бог чистый.
0: Да-да-да. Поэтому ему, конечно, все это не понятно. А так, когда вы ему говорите, да, то просто приди в своем, и все. И он, понимаете, счастлив.
1: Конечно, не
0: а
1: надо
0: самое главное,
1: ничего.
0: Чтобы люди на празднике были счастливы.
1: И мы счастливы. Вот это счастье, здоровье.
0: Вот опять же, да-да-да.
1: Да, ну, на самом деле, у нас в Тюмени давно проходят липовые свадьбы, потому что проходят они на острове.
0: На Липовом.
1: Липовые.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». За солнечным настроением и вечерами в кругу семьи «Гоза Гоза».

0: Нейкан в утреннем шоу «Рэд» на Красной Армии. 9 часов и 19 минут в Тюмени. Ну и мы сегодня решили поговорить про рилсы, которые вам уже поднадоели.
1: А все потому, что появилась функция, а может быть она и была, но мне кажется, появилась, что можно, значит, убрать вот эту функцию, отключить показ девушек в ленте.
0: Но не только, кстати, девушек, там можно многое выбрать, но вот на этом акцентировано внимание, потому что, угу, сами понимаете, ревность, там, второй половинки, такое, да, да, да, и далее. В общем, если что, имейте в виду. Но мы решили пойти дальше и сегодня обсудить, от какого контента в рекомендациях вы бы хотели уже отказаться.
1: Да, и вот я, например, отключила бы рекомендации по подборке с маркетплейсов, потому что вроде живу себе такая спокойно, ничего не покупала, и тут бац, минус 3000 на карте, все как, что, в тумане.
0: Артикул в описании.
1: Да-да-да. Я, конечно, конечно, сохранить, конечно, скриншот.
0: Я, кстати, тоже попадался на эту тему, но, знаешь, я полезную вещь купил. Я купил такую варежку для шерсти.
1: Силиконовая такая.
0: Нет, она какая-то тканевая, да, и просто так по мебели водишь, и она шерсть так...
1: по мебели? Я думала, по коту, что кота вот так вот чешешь и тоже собираешься.
0: Нет, гладить кота? Нет. Мы уже давно, как бы, он у нас, поэтому какие эти... 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс и канал ВК Радио Красная Армия, от какого контента в рекомендациях вы бы хотели уже отказаться. Вот такой у нас сегодня вопрос. Ну, а от гороскопа отказываться не надо.
1: Ни в коем случае нет.
0: Не будем. И от свежих новостей тоже давайте не будем отказываться. Тем более, что они уже скоро, сразу после Take Me Back от Кайго. Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 14, солнечно и ветер в виде штиля. В течение дня потеплее до 21 и осадков не ожидается.
0: Ветер в виде штиля, это значит ветра нет.
3: Спонсор программы, да, Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: хотят.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7:27 в Тюмени. А вот и свежие новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов. Николай, пожалуйста, прошу.
1: Да, всем здравствуйте. Итак, в Тюменской области в следующем году планируют начать восстановление популяции рыбы, которая погибла в реках во время летнего паводка из-за недостатка кислорода. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по животноводству в Тюменской области Рустем Битляев. Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что в регионе увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша. По его данным, после возвращения рыбы в русло Туры и сокращения в ней объема органики в реке должно начаться быстрое самовосстановление рыбы. Сквер нефтяников торжественно открылся в Тюмени после реконструкции. Первый этап работ выполнило Тюменское агентство развития креативных индустрий совместно с управой Центрального округа при поддержке РНУВАТ-Нефтегаз. В сквере оборудована новая детская площадка, также обновлены прогулочные дорожки и освещение. Центральный арт-объект отреставрировали, сохранив узнаваемый символ сквера, скульптурную композицию с руками нефтяника и глобусом. На следующем этапе планируют создать памятную аллею, посвященную истории нефтегазового комплекса региона. На улице Советской в центре Тюмени закрыли для транспорта участок дороги от здания номер 54 до улицы Водопроводной. Ограничения продлятся до 30 сентября. Здесь идет ремонт дороги, сообщили в городской администрации. Водители могут объехать участок работ через улицы Хохрякова, 8 марта, Сакка, Первомайскую и Водопроводную. А с 26 сентября по 11 октября будет прекращено движение по автодороге на улице Саратовской в районе улицы Курчатова. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: она. 9 часов и 31 минута в Тюмени. А вот и гороскоп на сегодня, 29 сентября. Давайте.
1: Овны, сегодня будет шанс увеличить свои доходы, воплотив в жизнь какие-то необычные идеи.
0: Тельцы, попробуйте не зацикливаться на мелочах. Если вам это удастся, день пройдет вполне неплохо.
1: Близнецы, воспользуйтесь подходящим моментом для того, чтобы приступить к осуществлению каких-то особенно масштабных планов.
0: Раки, в это время придется не только справляться с собственными делами, но и решать проблемы окружающих.
1: Львы, вероятные незапланированные расходы. Скорее всего, они будут связаны с желанием принять решение быстро и не тратить время на сравнение.
0: Девы, все будет очень противоречиво, сложно и неоднозначно, но вас этим не напугать.
1: Весы, в середине дня вы получите ответы, которых ждали, и сможете определиться с планами на ближайшее будущее.
0: Скорпионы, это один из тех дней, когда у вас лучше будет получаться руководить другими.
1: Стрельцы, для серьезных дел этот день вполне подойдет. Там, где другие испугаются трудностей, вы проявите решительность и сохраните хладнокровие.
0: Козероги, люди, которые прежде вас недооценивали, изменят сегодня свое мнение.
1: Водолеи, день, когда о своих чувствах можно говорить прямо, но все-таки важно следить за тем, какое впечатление ваши слова производят на собеседников.
0: И, наконец, рыбы, день подойдет для решения финансовых вопросов, над которыми вы долго ломали голову.
2: Спонсор шоу – ресторан «Гоза Гоза». «Гоза Гоза» – новый ресторан в Тюмени. Кухня и бар.

0: 7.35 в Тюмени. И тема сегодняшнего утра звучит так у нас.
1: А какой контент вы бы отключили в своих рекомендациях? Такая вот тема, значит, у нас выбрана в связи с такой новостью. В популярной сети социальной можно, значит, отключить показ девушек в ленте. Вот такая функция интересная появилась. Угу. Но на какое-то время.
0: Ну, то есть можно как бы и навсегда, но зачем? Через какое-то время это можно будет вернуть, да. В общем-то, мы сегодня решили, да, чего вы хотели бы отказаться в своих рекомендациях. И у меня тоже созрело предложение. Как вам такое? Отказаться от вот этих, когда отрывок фильма какой-то интересный, ты такой погружаешься в это, такой думаешь, да, слушайте, это интересный фильм или интересный сериал, хотелось бы узнать, что это за название. Заходишь в комментарии, там, типа, пройдите в телеграм-канал, ты такой, ладно, я согласен, проходишь в телеграм-канал, проходишь, и там ничего!
1: Вот это да, это я согласна, у меня очень часто такое бывает.
0: И самое главное, что комментаторы другие, они тоже ничего не пишут, что это за фильм, просто так в комментариях.
1: Где вот эта пояснительная бригада?
0: Короче, вот такое, я считаю, противозаконно, такое надо убирать. От чего вы хотите отказаться в своих рекомендациях в социальных сетях? Пишите в Макс 8922-300-1046.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия», там тоже обсуждаем, пишите.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
10: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Более радикально. Я бы запретил на законодательном уровне контент, направленный на разрушение семьи. Унижение чести и достоинства как женщин, так и мужчин псевдопсихологами. К сожалению, алгоритм настроен так, что если ты посмотрел один ролик о том, что мужчина не подарил цветы, дальше доведет до того, что мужчина тебя недостоин, и ты сильная и независимая вообще-то.
1: Ну, тут соглашусь, да.
0: А еще, знаете,
1: такое.
0: Как это все снято, как будто бы это какой-то подкаст, да, вот все как будто бы вот прям по-настоящему, и перед тобой помните вот этот дядька, который... Вот я сейчас пролил воду на себя. Вот это чья проблема?
1: Да,
0: моя,
1: да, да,
0: или рыба? Оказалось же, он какой-то вообще шарлатан какой-то, мошенник.
1: Не будем о грустном.
0: Да, давайте другое.
1: Идем далее. Доброе утро. Бесит контент успешного успеха. Из серии лайфхаки «Как все успевать». То делайте по 5 минут каждый день, но 220 разных дел, то выдели по одному часу, но каждый день на разные дела. И самое любимое – встань в... самую рань, другая буква первая, чтобы побыть 2 часа в тишине. Я в 4 утра в тишине засыпаю вместо планирования.
0: Ну, это, конечно, да. Соглашусь. Мне кажется, невозможно проснуться в 4 утра и просто 2 часа побыть
1: конечно,
0: в тишине.
1: Конечно, ну нет, вообще не то.
0: Лучше поспать. Зачем?
1: Ну, больше пользы, мне кажется.
0: Я бы отключил весь контент под песни Beowulf Феникс и «Не бойся ночи». Вот этот весь контент под эти треки — порция кринжа вселенского масштаба. Мне, кстати, тоже вот про «Не бойся ночи» много рассказывали, что там что-то какая-то...
1: На этом просто хайпует, мне кажется.
0: Но мне ни разу не попадалось.
1: Потому что настолько уже раздражает эта песня, что да, может быть, уже и вот это сделаем. Все такие, о, фу-фу-фу, да.
0: Ну ладно, еще одно успеваем прочитать. Давайте заглянем в ВК. Вот
1: да,
0: оно.
1: Там еще одно сообщение.
0: Если честно, я бы отключила у себя яичные мультяшные видеоролики. Если поначалу было как-то в новинку, было как-то еще интересно, а сейчас стало раздражать. Например, то животные, вечно бьющие друг друга. А помните, когда там они что-то изменяло там с кем-то, леопардиха, что-то вообще
1: ну, было такое, да.
0: То банан там изменил, клубники и так далее. То части тел, еда, растения, разговаривающие с выражением лица, то ли улыбается, то ли злится. Может, кому-то это и нравится, но у меня эти ролики вызывают только раздражение.
1: Ну, вот эта вот неестественность, это, конечно, да.
0: С одной стороны, вот я согласен, что в какой-то момент это казалось, о, блин, круто вообще, здорово. Угу.
1: Невозможно было отличить. Но да, сейчас да, уже как будто...
0: Ну, где-то примерно, перебор. Знаете, после бомбардира крокодила я уже...
1: Твоя любимая тема.
0: Уже как-то немножко мне тоже показалось, что яишки многовато. Ну, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы, в общем, выяснили, что это на самом деле важный вопрос. Мы сейчас скинем видеоинструкцию туда же, в наш канал ВК, как это можно сделать. Ну, там отключить девушек, вот, но вы адаптируете...
1: Девушек не надо отключать.
0: Ну, я имею в виду контент с девушками. Вы там адаптируете уже под себя, чтобы ваша лента рекомендаций была идеальной.
2: Спонсор шоу — ресторан «Гоза-Гоза». «Гоза-Гоза». Радость в квадрате. Кухня и бар. Пожарных и спасателей один.

0: У вашей девушки тоже такая проблема, ну, невывозимая, она из страны, я имею в виду, хочется побывать в Испании. У нас отличные новости. 1 октября открывается ресторан Gozo Gozo с испанским колоритом.
1: Ну и надо сказать, что Gozo, вот чтобы вы приняли решение туда прям пойти, означает с испанского радость. Ну а Gozo Gozo — радость в квадрате, то есть прям много.
0: И вы знаете, действительно, когда туда попадаешь, испытываешь вот восторг и только исключительно самые приятные эмоции. Все продумано до мелочей. Вот
1: яркие как, краски такие
0: как
1: уже.
0: Как только заходишь, да, сразу же вот такое остекление в испанском
1: витражное.
0: Стиле. Витражное, да, это называется. И много-много вот таких вот деталей в интерьере, которые хочется разглядывать. То есть вот вы представляете, вы приходите, да, и пока вот ждете, пока вам приготовят блюдо, да, вы не просто что-то в телефоне там вот это тупить, да, как-то нечем заняться. Вы просто разглядываете, и глаз радуется.
1: Да, и там вот есть такая инсталляция, так из стены половина быка на вас прям вот выглядывает, и с ним можно загадать желание. Потереть носик одной рукой, второй можно одновременно, и это сбывается.
0: Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что вот эту инсталляцию выполнили наши тюменские мастера.
1: И много всего в ресторане, кстати, всякие разные столешницы, все, что из дерева вот вы видите, это все тюменские мастера.
0: В общем, очень крутая работа проделана в плане интерьера, но и к кухне тоже подошли очень так скрупулезно, и это такой очень осмысленный фьюжн. Ну, то есть в таком, в, так сказать, диком виде фьюжн, ну, это не совсем наша российская эстетика, да. Там немножко так адаптировано под, то есть не Испания, прям Испания.
1: Да.
0: Но такая понятная Испания, скажем так.
1: Да, понятные вкусы нашему рту, скажем так. Если совсем прям Испания, то навряд ли это кому-то понравится. А так прям, да, на любой вкус вы найдете свои блюда.
0: В общем, мы очень... Там очень классный персонал. Вот они, знаете, не просто вот так вот... сделали, все, давайте. Они прям подошли вот к этому с большой заботой. Поэтому 1 октября мы все отправляемся на открытие Gozo Gozo. Ну, а в нашей группе ВКонтакте скоро сможете увидеть... обзорчик и убедиться во всем лично.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Красота.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История. Тройная выгода. ВЭМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООС «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плотбасе. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm

0: Песенки про плавание Swim. Завершаем утреннее шоу Red сегодня. Ну а далее продолжит этот вторник здесь, на Красной Армии, Антон Колев. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята. Да, совершенно верно. Мы и дальше будем продолжать. Это наше открытое плавание по миру музыки.
0: О, прекрасная, прекрасная подводка. И прекрасный пирог, надо сказать, который Антон сегодня принес.
1: Mm-hmm.
0: Да. Сладенький.
1: То, что нужно было.
0: Поэтому не будем затягивать этот наш диалог. Чайник уже закипел. Антон, тебе хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Всем остальным тоже.
2: Вам тоже.
0: А мы вернемся завтра и раскачаем этот день!
2: Пока! Тюмени, 10 часов утра. Да, совершенно верно. Я, если честно, тоже вот до тех пор, пока ребята не вернутся, попробую раскачивать этот день. И в этом, кстати говоря, мне много кто поможет. Вот, например, сейчас не то чтобы сильно раскачает, но тем не менее, Зиверт, Эверетт, Дикториалс, давай на самый верх.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Достаточно, как мало нужно для любви Баинди, только что на Красной Армии. Спектакль называется «Новый его хит», который покоряет потихонечку вершины чартов. Ну а в Тюмени тем временем 10 часов и практически 10 минут. Всем большущий привет, Антон Колев, меня зовут. Продолжаем далее этот день вместе. Впереди нас с вами ожидает хит, совместный хит от двух величин мировой эстрады. Это Элтон Джон и Дуа Липа. Послушаем хит «Cold Heart». Перед этим «Now is a Warning», «Took a Reason», ну а сейчас группа «Серебро», «Смотри, не трогай».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами Мари Краймбрер, и ты помнишь.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после велика.
1: Да, впереди еще много хитов для тебя и всех, кто поблизости. Никуда не расходимся.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии топики карт-бланш, like once. Этот трек услышим через менее чем через одну минуту, дождись.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 17 градусов и на улице ясно. Днем сегодня до плюс 20, будет ясно вечером плюс 14 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Zayn, Die For Me. Этот трек будем слушать с вами уже через полминуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 11 часов. Продолжается далее это утро, плавно пересекающее в день, но и мы ни на секунду не останавливаемся, продолжим и далее слушать хиты. Впереди Coldplay, My Way Dolls, трек, который называется «Love You».

Егор Крид и Артик и Асти только что на Красной Армии. Трек, который называется «Карма». В Тюмени 11 часов 10 минут ровно. Впереди нас с вами через 50 минут ожидает программа «Плюс Вайб», в которой мы на этой неделе продолжим разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей и билеты в кино. Не пропусти. До этого часа будем слушать музыку. В ближайшем будущем Ваня Дриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение перед этим «Hugo de Solta», «Jamaican». Ну а сейчас «Zerb», «Fast Trends». Ловите.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 17 градусов и на улице ясно. Днем сегодня до плюс 20 будет ясно, вечером плюс 14 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее большой музыкальный нон-стоп, который откроет Jonas Blue Girl.

0: Музыку далее, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишерс». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро Люся Чеботина, Горгона. Этот трек будем слушать через 2 минуты, стоит дождаться.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

На Красной Армии трек, который называется Other People. Это были Swanky Tunes и Going Deep Remix. Ну, тот самый хит, который по-прежнему, несмотря на свой возраст, заряжает нас абсолютно чистой энергией. Спасибо большое, но тут все совпало. Тут и голос самой LP, тут и потрясающая, на мой взгляд, обработка от Swanky Tunes и ребят из Going Deeper. 11.45, тем не менее, 15 минут отделяет нас от того момента, когда мы приступим к игре под названием, точнее, к шоу под названием «Плюс Вайб», в котором тебя ожидают игры, подарки и много интересных новостей. Так что оставайтесь поблизости, ничего не пропустите. Прямо сейчас с нами «Лирика аутентичная».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Мэрк и Кремонт под ТНП. Послушаем этот хит через 2 минуты ровно, никуда не уходи.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 12 часов. Потрясающая погода, 19 градусов тепла, ну и, конечно же, здесь, на Красной Армии, начинается шоу под названием «Плюс Вайб». Все подробности того, как оно будет проходить, расскажу после Нептуника. Вот и...

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, 12 часов и 3 минуты в Тюмени. Только что на Красной Армии звучал трек от проекта Нефтюника «Вот Ив». Ну а у нас здесь плюс вайб. С вами Антон Колев. Ну и, честно говоря, трек, который мы послушали, прямо-таки, знаете, ну, прямо заряжает на правильные мысли. А что если? Отличный вопрос, чтобы начать делать то, что давно откладывали. Если вдруг то, что вы давно откладывали, это позволит себе отдохнуть посреди рабочего дня, то ловите как раз-таки наш вайб, настраивайтесь на позитивную волну, ни в чем себе не отказывайте в этот день. Впереди у нас с вами много крутой музыки, новостей, ну и, конечно же, игр и подарков тоже. Ближе к середине часа не пропусти розыгрыш билетов в кино. Ну а до этого, в самом ближайшем будущем, через один трек, если быть точнее, нас с вами ждет розыгрыш сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Пока можешь готовить твои мессенджеры, писать нам нужно в «Макс». 922-300-104-6. Подведем итоги после, точнее, сыграем после Карлиты и Софи Такер. Манхэттен уже скоро, дождись.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 7 минут. Продолжается далее Плюс Вайб. Ну и нам самое время с вами немножечко здесь устроить себе такое развлечение в виде игры. Игры, результатом которой станет твоя возможность получить сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Как мы это сделаем? Я считаю своим долгом, как и всегда, вас просвещать на тему того, какие-либо события проходили в тот или иной день. Сегодня мы коснемся дня 29 сентября. Сначала пробежимся по каким-либо информационным поводам, после чего задам вопрос, ответив на который, ну, давайте так, ну, пусть будет вторым по счету сегодня, можно и стать обладателем сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Свои варианты ответов по-прежнему присылайте к нам «Макс» по номеру 8-922-30-104-6. Итак, что за праздники сегодня? Немножечко такой, не сильно самый богатый день на праздники, но тем не менее. Сегодня, вот так вот немножко по-мимишному, но это звучит, но тем не менее, Всемирный день сердца. Наверняка это так или иначе связано с кардиологами и с проблематикой того, что нужно иной раз главному, одному из главных органов своего организма посвящать какое-то время, не знаю, может быть поэтому. Но задумайтесь, если что-то вдруг вас беспокоило в последнее время, как не повод вообще, да, чтобы на это беспокойство обратить внимание. Еще один, ну не совсем мимимишный, здесь скорее всего такой праздник, в пору которому взять в руку чашку кофе, найти ближайший подоконник и сесть и посмотреть в окно. День осеннего одиночества почему-то сегодня празднуется. Вообще стоит ли таким праздником посвящать внимание или нет, я бы на вашем месте тоже задумался. День печенья, день рождения рок-группы Чайф, а если мне память не изменяет, по-моему, Чайф это, кстати, где-то вот на Урале группа появилась. Давайте-ка сейчас прям в режиме реального времени посмотрим. Образованная Владимиром Шахриным группа. А где? А когда? Свердловск, ого, ничего себе. Так это да, это у нас здесь прям. Поэтому, если вдруг вы кого-то из них лично знаете, можете поздравить. 41 год группе Чайф исполнилось. Вот это да, это уже кризис среднего возраста преодолен и все такое. Что еще? День отоларинголога. Знакомых лоров тоже поздравляйте. Ну и вот так вот плавно я бы хотел перейти еще и к тому, что сегодня, как раз-таки к просвещению вашему, сегодня 29 сентября в 1897 году на премьере спектакля под названием «Креольский суд», это было в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо», пока все звучит красиво, впервые произошла премьера некоего танца. Танца весьма красивого, страстного, горячего и так далее. Можно по-разному его охарактеризовывать. Так вот, о том, что это за танец, я и хочу вас сегодня спросить. У меня есть для вас три варианта ответа. Цифра 1 – это вальс, цифра 2 – это танго, или же цифра 3 – это тектоник. Пишите 922-30-104-6. Жду ваш вариант и подведем итоги чуть позднее, пока послушаем немного музыку.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12.17, точное тюменское. Мы подводим итоги розыгрыша сертификатов Максимилианс. На связи с нами Елена. Лена, доброго дня.
3: Добрый день.
2: Доброго дня. Но как-то так, наверное, больше все-таки мы тут про танцы говорили, раз уж, что больше все-таки это, наверное, тема девушек. Вот поэтому большинство ответов верных нам пришло именно от девчонок. Хотя парни тоже пытались и даже вполне себе неплохо и успешно. Но Лена именно тот человек, который вторым по счету, как и просил, ответила верно. Итак, мы сегодня говорили вот о чем, что 29 сентября 1897, в Буэнос-Айресе в Театре Олимпо на примере спектакля «Креольский суд» впервые был исполнен некий танец. У меня было три варианта ответа, и Лена нам сейчас скажет, какой из них верный. Значит, я говорил, что это вальс, или это танго, или это тектоник. И какой же верный вариант ответа?
3: Танго.
2: Танго, говорит нам Лена, и оказывается совершенно права. Да, действительно, была премьера постановки «Креольский суд», и это именно там танго родилось на большой сцене. До этого танец, он больше развивался как такое нечто уличное представление, где-то там в портовых кварталах Буэнос-Айреса, но именно после этого спектакля он начал завоевывать широкую популярность, мировую известность на большой сцене. Лен, поздравляем тебя с победой, классного тебе дня и легкой рабочей недели впереди.
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Пока. Ну а мы отправляемся далее покорять этот час. Вместе с нами возьмем The Weeknd, Can't Feel My Face прямо сейчас.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: The Weeknd на Красной Армии прямо сейчас. Can't Feel My Face называется эта работа. В Тюмени 12 часов и 21 минута. Впереди розыгрыш билетов в кино. Не пропустите, до этого будем слушать музыку. Первым хитмейкером к нам приблизится Акмаль. Любовная уже скоро.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
5: Алло?
6: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
5: Ой, извините, я в Бангкоке.
7: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программу перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс»

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.34 в Тюмени. Итак, будем разыгрывать билеты в кино прямо сейчас. Кинотеатр «Атмосинема». Приготовьтесь, открывайте мессенджеры «Макс» или «Макс» 922-300-1046. Вот номер телефона, по которому стоит отправлять свои варианты ответов. Еще раз 8-922-1-02-03-0-104-6. 3-0-104-6. Вопрос звучит у меня. Раз мы вчера начали говорить про кинофраншизы, сегодня продолжим. Какая культовая кинофраншиза состоит из 9 основных эпизодов, но при этом самый первый вышедший на экраны фильм официально считается 4-м по хронологии сюжета? Думаю, варианты тут вам не нужны. Справитесь. Итак, пишите, какая культовая кинофраншиза состоит из 9 основных эпизодов, но при этом самый первый вышедший на экраны фильм официально считается 4-м по хронологии сюжета. Эпизод 4.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
4: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Захват!

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 40 минут. Мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино в кинотеатр «Атмос-Синема». У нас есть победитель. Его зовут Антон. И, кстати говоря, да, вы представляете, потрясающее имя. Но я всегда подчеркиваю, как только слышит человек такое же имя, как и у меня. Но вот незадача. Все чаще в этот период с 12 до часу я сталкиваюсь с тем, что люди такие: «Ой, извините, я дело в том, что занят». Вот вообще неудобно разговаривать. Поэтому мы будем заочно Антона поздравлять с его победой. И, собственно говоря, давайте разбираться, о чем у нас сегодня была речь, а потом я вам все расскажу. Я спрашивал вас сегодня о том, в продолжении диалога со своими слушателями о кинофраншизах различных, сегодня спрашивал вас о том, какая культовая кинофраншиза состоит из 9 основных эпизодов, но при этом самый первый вышедший на экраны фильм официально считается 4-м по хронологии сюжета. И Антон был тем человеком, который верно ответил, что это кинофраншиза под названием «Звездные войны». Совершенно верно. Джорджа Лукаса. Да, и я вот, если честно, столкнулся именно не с 4-го эпизода, который вышел первым там в районе 80-х годов. Я столкнулся как раз-таки с эпизодом 3-м, с первым эпизодом, это был 2001 или 2000 год. Папа мне тогда привез коллекционное издание еще на VHS-кассеты. Кассеты — это кино, и я прям засматривал и влюбился во вселенную кинофраншизы «Звездные войны». Вот, собственно говоря, таким образом, по-разному, в разных порядках я смотрел, и как в нашем мире это все выходило, и наоборот, как вот, ну, по эпизодам прям тоже я смотрел. Если вдруг вы не сталкивались, а я узнаю очень много людей, которые не смотрели этот фильм, то, пожалуйста, посмотрите. Рекомендация личная от меня. 12.42 уже в Тюмени. Мы идем далее. Впереди парочка отличных хитов и будем выходить на финишную прямую. Группа «Градусы» на подходе кто-то, а перед этим Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Ну, вот, получается, и выходим на финишную прямую шоу «Плюс вайп» на сегодня. Завтра вернемся, будем продолжать разыгрывать подарки. Не пропустите. Ну, а пока финалу этого часа здесь появятся Хьюги Лэй, Френч Монтана, Шайн, да, это Подпидук, а также Кайги, Макс Макнаун, «Take Me Back».
1: Прогноз погоды.
0: О погоде сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени плюс 19 и ясно. Вечером сегодня, да, плюс 14 будет тоже ясно. Ночью плюс 8 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
5: Захавейл, мы едем в автомаг.
6: Удобно.

0: мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

Тюмени 13 часов. Ну а мы с вами тем временем отправляемся далее покорять рабочие часы этого вторника. В этом нам помогут наши любимые хиты. На подходе лирик, кассеты, до этого Бенаси Бразерс, Хит Макар, но сейчас Мэри Гу, настоящие.

Лирик на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «Кассеты». Ну, а в Тюмени уже 13 часов и 11 минут. Всем большой пламенный горячий привет. Такой же горячий, как и сентябрьское солнце в Тюмени. Да, это что-то невероятное. Сегодня у нас в городе до плюс 20 градусов прямо сейчас. И это уникальная возможность для того, чтобы еще успеть совершить какую-нибудь прогулку или что-то вот такое, знаете, какой-то вечерний легкий променад, чего я вам искренне желаю. Ну, а пока до этого времени еще нужно будет немножко поработать. И дабы облегчить этот процесс, мы отправим вам поддержку в любимые музыкальные хиты. Впереди группа «Пицца», послушаем трек «Золото», до этого «Ibens», новинка «Leave It All Behind». Ну, а прямо сейчас...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня плюс 14 будет ясно, ночью до плюс 8 градусов и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии новый трек. Это Zoe, «Hold the Horizon». Услышим его через минуту с небольшим. Никуда не уходи.
0: Реклама.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
3: ИП Копаненко Максим Викторович, ОГРН, N325-723-2032-601.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Оливер Хелденс, AEIOU. Это и многое другое ждет тебя впереди здесь, на Красной Армии. Никуда не расходимся.
2: Реклама. Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

это диджей Мартин Гаррикс, вместе с ним певица Мадонна Бизар. Называется трек «Тюмени». 13 часов и 46 уже минут. Мы продолжаем далее. Впереди нас ожидает один из самых главных хитов группы Imagine Dragons. Послушаем их Radioactive. До этого группа Йова «Мы».

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Подари ему возможность отключиться от реальности и погрузиться в расслабляющую атмосферу Таиланда. Подари сертификат на тайский массаж в студию Thai Lotus. Акция к 23 февраля. -25% на подарочные сертификаты. Оформи бесплатную доставку или электронную версию сертификата на сайте thailotus.ru. Студия тайского спа Thai Lotus. 55-55-33. Организатор акции ООО «Тау». Акция действует по 23 февраля 2025 года. Подробнее на thailotus.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 14.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь самой лучшей позой для работы. А еще послушаем Сони Садера, P.O.P. Think About Us сразу после Тимы Белорусских и его мыслей.

0: достаточно.
1: Только что на Красной Армии был «Бай Индия» с новой темой «Спектакль» в Тюмени 14 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про лучшую позу для работы, чтобы работа не превратилась в драму. И, конечно, лучшая поза – это вообще не работать, но тем не менее.

0: новинках. Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
4: Захавейл, мы едем в автомаг!
5: Удобно!

0: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
1: Вайп
2: на Красной Армии.
3: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

0: переключайся.
1: Реклама.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на «Счетчетом.рф». Ипотека от АО «Банк Доброт». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе Окинава из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Ну а что касается новинок других исполнителей, их ты найдешь в нашей группе ВКонтакте. Еженедельно на стене появляется плейлист со свежайшей трендовой музыкой. Или можно загрузить все сразу так, чтобы одна за другой играла в твоих динамиках. И тогда у тебя дома или в офисе, или в твоей машине будет звучать самое свежее музло. Далее у нас наоборот кое-что из прошлого. Бенгер Disco Inferno от 50 Cent. Послушаем сразу после Ди Вега Slow Down Can't Stop Thinking на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером плюс 14, ночью плюс 8, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от Topic и Carte Blanche «Lucky Ones». Музыка вернулась в прайм. Насладимся этим классным саундом далее.
0: Реклама.

0: Мы продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых.

0: снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
1: Алло?
2: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
1: Ой, извините, я в Бангкоке.
3: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

менее 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какое слово может стать главным в этом году. А еще отправлю в твои динамики много крутой музыки. А вот и первый трек «Лови».

На Красной Армии Аллея Джонни, тот самый трек, после которого все заговорили о молодом исполнителе. Сейчас-то он, конечно, уже в статусе суперзвезды. Ну а что касается разговоров, эксперты посчитали, какие слова россияне чаще всего писали в соцсетях, и оказалось, что это 6-7, Red Flag и Нишевый. Предлагаю угадать, какой из них станет словом 2026 года, потом в декабре сверимся. Что же касается музыки, то она уже на подходе, ждать ее не нужно. Это Беовулф и ее Феникс. Послушаем эту эффектную девчонку сразу после проекта Нептуника. What If на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 14, а ночью до плюс 8, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сильный трек «Отражение» от Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. Встречай этот сильный коллапс в своих динамиках через минутку с небольшим.
0: Реклама.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа «Бангкок». Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа «Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Знаешь,

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
5: И слушай новые треки.
4: Вступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Вступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Вступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

То есть грустные девчонки, но свою хозяйку кот Мучизе спас от грусти и отбил квартиру от 4 воровок. Как и обещала, делюсь подробностями истории про кота-героя. Так вот, в Стамбуле 4 женщин пытались пробраться в дом, но на пороге их встретил Мучизе. Около 45 минут они пытались попасть внутрь, надевали перчатки и даже пытались пнуть кота, но Мучизе продолжал отбиваться лапами, и в итоге воры сдались и ушли. Видимо, не зря это имя Мучизе на арабском обозначает чудо. В Тюмени 15 часов и 46 минут. Далее у нас истории музыкальные. Услышим тему «Фил» от Сены Селлер сразу после «Бриллианта» от Артика и Асти. Это «Красная армия». Хороших тебе новостей.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди огненный хит Феникса от Marshmello и Portugal The Man. Еще немного этот классный трек в твоих динамиках.
2: Реклама. Мам, ну еще чуть-чуть.

0: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
2: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «О».

0: 150.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйбная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Вайб. Плюс вайб.
5: На К.

Тюмени 16 часов. Скажу, зачем легендарная группа U2 дала концерт в обыкновенной школе. А еще в ближайшие минуты здесь прозвучит парочка отличных треков. Оставайся рядом.

Арми Лорен и Воринер с пластинкой Let Me Forget You, то есть, да, и тебя забыть. А вот группа U2 не забыла свои корни и отметила 50-летие концертом в дублинской школе, где участники когда-то познакомились. Мне кажется, что это очень трогательный жест, ну и, судя по видосам, было круто. Когда я училась в школе, я слушала химн, так что была бы счастлива увидеть Вилли Вала в нашем актовом зале. Да чего уж, я

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Ответы

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди драйвовый трек Ментолова от Нилетто. А еще расскажу про новый тип приложений для знакомств. Не пропусти.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама застройщик ООС и СБ «Недвижимость». Страйная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

На Красной Армии Оливер 3 и Робин Шульц «Miss You». В Тюмени 16 часов и 44 минуты. Тут подъехала новость про новый тип знакомств. Его причем придумала экс-владелица Тиндера. И она решила немножечко по-другому подойти к вопросу и создала новое приложение. Если в Тиндере и в других подобных историях нужно смотреть анкеты претендентов и свайпать направо или налево, ну, мол, да,

собираешься стать сватом, и, например, для своей подружки, и выбираешь для нее жениха. Что ж, посмотрим, как эта идея раскрутится. Я за то, чтобы заниматься таким сватовством в жизни. Далее еще пару слов о любви расскажет Зиверт, Эвер и Директ Арилса. «Давай на самый верх» называется песня, которую послушаем сразу после AVE. «Meet Me in the Dark» — это «Красная армия».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 20, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером плюс 14, ночью плюс 8, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди не

0: 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Invitro.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 17 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь сходить в кино за наш счет, а еще послушаем Russian и Whiskey Pong. Далее, прямо сейчас Джоэл Кори, Whisper.

Москва, диджей с Мышей, группа Винтаж. Тюмень вот тоже теперь вся в огнях. В воскресенье я вот шла по мосту влюбленных и попала на момент, когда включили фонари и подсветку моста. Это было в 18:15. Так что, если ты где-то там рядом, скоро можно будет поймать этот момент. Ну, а вообще, я обещала рассказать, как сходить в кино за наш счет. Это более чем реально и, возможно, даже просто. Главное, чтобы немножечко повезло. В общем, слушай по будням с 12 до часу программу «Плюс Вайб», отвечай на вопросы ведущего и еще раз пожелаю тебе большой удачи. Парный пригласительный в кино может достаться именно тебе. Далее встречаем Хьюжела и Френч Монтану с темой «Шайн». Это еще один трек, переводится как «Сияние». Еще один трек про красоту и про свет. Ну а до этого Бауэр, «Calling Out For You» на Красной Армии. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Не холодает, сейчас плюс 18, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Ночью до плюс 8, а завтра утром плюс 10, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит от Оливера Хелденса «AEIOU». Выпуском новостей поделится Николай Антонов. Тоже далее, не переключайся.
0: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
5: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Вайп на Красной Армии.
4: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

0: 7.26. Далее на Красной Армии будем слушать новости от Николая Антонова. Привет.
1: Добрый вечер. Отопительный сезон начался в Тюмени. Постановление накануне подписал глава города Максим Афанасьев. Тепло в дома тюменцев начнет поступать постепенно в течение недели. Сроки подачи ресурсов в конкретные дома зависят от готовности управляющих компаний ТСЖ и ТСН. Узнать дату подключения по своему адресу можно на сайте компании УСТЭК. Напомню, в прошлом году отопительный сезон в Тюмени стартовал 23 сентября. Сквер нефтяников торжественно открылся в Тюмени после реконструкции. Первый этап работ выполнили Тюменское агентство развития креативных индустрий совместно с управой Центрального округа при поддержке РНУВАТ «Нефтегаз». В сквере оборудована новая детская площадка, также обновлены прогулочные дорожки и освещение. На следующем этапе планируют создать памятную аллею, посвященную истории нефтегазового комплекса региона. На дорогах Тюменской области установят муляжи камер фиксации нарушений правил дорожного движения с активным излучением, на которое реагируют радар-детекторы автомобилистов. Информация об этом опубликована на портале Ростендер. К 2028 году общее количество муляжей достигнет 54. Радар-детекторы в машинах станут воспринимать их как настоящие камеры, заставляя водителей снижать скорость. Также в ближайшие 3 года сеть камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, передающих данные в Тюменскую систему контроля МВД «Паутина», вырастет почти в 2 раза. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил список сервисов, доступных при отрицательном балансе. Теперь клиенты могут продолжать пользоваться госуслугами, мессенджером Макс, маркетплейс Амазон и приложением Магнит, даже если на счету нет средств. Кроме того, оператор расширил список доступных банков, доступных при минусе на балансе. К нему присоединились Дом.РФ, Банк Россия, УБР и Р, ОТП Банк, Синара и Центр Инвест. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Захват!

0: 150.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Галибри и Мавик, наши лампочки сгорели, поют ребята. Но я думаю, главное, чтобы светилась лампочка над головой. Знаешь, как в мультиках, когда герою приходит в голову идеальная и гениальная идея, то у него над головой рисуют такую лампу Ильича. Саша и Яна и шоу

это то еще наказание, но наказан будет тот, кто проиграет в рубрике Only Facts. Ну а за, собственно, победу голосуем мы, слушатели, в канале радио «Красная армия» ВКонтакте, так что подключайся скорее и участвуй в этом челлендже. В конце недели узнаем, кто же все-таки победит и кто будет есть ненавистную ему пищу. Далее у нас Зоя, «Hold Me Horizon». Это новиночка абсолютная. Сразу после лирика и аутентичный послушаем ее. Это «Красная армия». Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте лидеры главного тюменского чарта «Выборка» — это Tame Impala и Jenny Dracula. Уже отправляю этот мощный хит в твои динамики. Не пропусти.
2: Реклама.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Подари ему возможность отключиться от реальности и погрузиться в расслабляющую атмосферу Таиланда. Подари сертификат на тайский массаж в студию Thai Lotus. Акция к 23 февраля. Минус 25% на подарочные сертификаты. Оформи бесплатную доставку или электронную версию сертификата на сайте thailotus.ru. Студия тайского спа Thai Lotus. 55 55 33.
3: Организатор акции ООО «Тау». Акция действует по 23 февраля 2025 года. Подробнее на thailotus.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на Республике 287.
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах.

0: Изучайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
1: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
3: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

0: Такой вот этно-привет от Мота на Красной Армии прямо сейчас. Инда Клаб, так называется эта песня. Дальше хорошую музыку будет ставить Сергей Белявский, и новости тоже. Сергей Белявский будет рассказывать. Сереж, привет.
1: Да, привет. Слушай, ну манул Тимофей, начал осеннюю зажировку. Опять всей страной следим.
0: Мы в его команде.
1: Да, 100%.
0: Манул Тим.
1: Да, отлично. Ну, что сказать, уже на 5 килограмм больше стал. Стараются его растрясти. У него теперь каждый день стресс. Это нужно не просто есть, нужно добывать еду теперь.
0: Конечно, да, чтобы он слишком уж не потолстел. Да, да, я как раз в наш ВК-канал выложила видосы с Тимофеечком, еще пока худеньким. Потом будем наблюдать прогресс.
1: Наблюдать, да, за жировочку, да. Ну, что, поехали дальше. Будем отдыхать, расслабляться. В Тюмени 6 часов. И отдыхать, конечно же, предлагаю вместе с любимой музыкой. На очереди у нас Global Girl группа Katsai, Animal. И прямо сейчас появится Temper City, Self-Aware.

Сай с темой Animal, ну а Манул Тимофей начал осеннюю стажировку. Звезда московского зоопарка весит уже 5 кило, хотя летом держался в районе 3,7. Зоологи пытаются растрясти, естественно, Тимофея. Они превращают каждый прием пищи в охоту и устраивают ему голодный день. Ну вот, да, у нас с Манулом Тимофеем что-то общее все же появилось, поэтому продолжаем свою стажировку. Ну, можем, конечно же, и прогуляться прямо сейчас под классную музыку, еще и погода благоприятствует. В общем, будем двигаться далее. Впереди у нас Death in the Dark. И прямо сейчас насладимся историей Fast Friends. Это Zerb 24K Golden. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет трек by Indie, спектакль. Ждем эту яркую историю через 2 минуты ровно. Ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Подари ему возможность отключиться от реальности и погрузиться в расслабляющую атмосферу Таиланда. Подари сертификат на тайский массаж в студию «Тай Лотус». Акция к 23 февраля. Минус 25% на подарочные сертификаты. Оформи бесплатную доставку или электронную версию сертификата на сайте thailotus.ru. Студия тайского спа «Тай Лотус». 55 55 33. Организатор акции ООО «Тау». Акция действует до даты 3 февраля 2025 года. Подробнее на thailotus.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: новостей. В студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени с 1 октября должен подорожать проезд в общественном транспорте. Как сообщает портал 72.ru, документ об этом опубликован на сайте администрации. Однако проект постановления еще не принят, он проходит необходимые процедуры. Предполагается, что при наличной оплате одна поездка на автобусе будет стоить 46 рублей, при безналичной – 42, а с использованием электронных транспортных карт – 37 рублей. Обновленную площадь борцов революции в Тюмени откроют 1 октября. На минувшей неделе здесь высадили новые деревья и кустарники. Центральным элементом обновленного пространства стал макет площади конца 19 века. Благоустройство площади проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Торжественное открытие состоится в ближайший четверг. В центре Тюмени с 19 октября изменится схема дорожного движения на двух участках городских дорог. Об этом сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии. В частности, будет введено одностороннее движение на проезде по направлениям от улицы Осипенко до улицы Комсомольской вдоль дома по улице Сверлова, 5, корпус 1. Односторонним станет и движение на проезде от улицы Комсомольской до улицы Осипенко вдоль дома номер 57 по улице Комсомольской. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил список сервисов, доступных при отрицательном балансе. Теперь клиенты могут продолжать пользоваться госуслугами, мессенджером Макс, маркетплейс Amazon и приложением Магнит, даже если на счету нет средств. Кроме того, оператор расширил список доступных банков, доступных при минусе на балансе. К нему присоединились Дом РФ, Банк Россия, УБР ИР, УТП Банк, Синара и Центр Инвест. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце.

0: послушаем уже через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Тройная выгода. ВМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Then die.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Красивая история. Break Your Heart на Красной Армии. Это Тайо Круз. Ну и кое-что веселое ждет тебя завтра утром. Это, конечно же, утреннее шоу Red. Саша и Яна проснутся, приедут на работу к 7, чтобы раскачать твой день. Так что обязательно присоединяйся, насладись их компанией. Ну а мы далее насладимся вещицей «Ты помнишь» от Мари Краймбрери. И уже сейчас появится Нептуника. What If? В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 15 градусов и безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать пластинку «Crazy for you, Swish». Это свежее звучание появится на Красной Армии уже через полторы минуты.
0: Реклама.
6: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На край.

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас 5-бальные затруднения, крупнейшие на Герцена и Пермякова, 12-13 минут, это не так уж и страшно. Далее вообще отличная история «Черри Леди» от Коста Лакоста.

Все маленькие вещи. Те, кто любил MTV, прекрасно знаком с этой группой. Да, действительно, настоящие легенды. Кстати, уже практически становится легендарной программа «Плюс Вайб». Присоединяйся к ней уже завтра с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Тебя ждет не только отличное настроение, отличная музыка, но еще и подарки. Так что подключайся по будням с 12 до часу. Программа «Плюс Вайб» будет тебя ждать. Ну, а нас далее ждут French Montana, Max B, крутая история «Ever Since You Left Me». И прямо сейчас насладимся компанией Бибер Экс и Дэвида Гетта «Sad Girls». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Кага Макс Макнаун с крутой темой «Take Me Back». Не только этот дуэт прозвучит на Красной Армии уже через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая история отражения от тройки музыкантов Вани Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Полностью послушаем через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает.

0: еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
1: Правда? Мы ж только пришли.
0: Мама, давай завтра еще придем.
2: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
10: Знаешь, как...

This is what you came for. Ну, а мы завтра ждем наш любимый дуэт. С 7 до 10 здесь появится утреннее шоу Red. Саша Самойлов, Яна Кушнир обязательно поставят классную историю музыкальную. Обязательно обсудят что-то интересное. Ну и, конечно же, рубрика Only Facts от них будет завтра. Так что присоединяйся, наслаждайся с утра их компанией. С 7 до 10 по будням здесь, на Красной Армии. Мы же будем двигаться далее, где нас ждет Шакира, Burna Boy, Die Die. И прямо сейчас послушаем Zivert Ever Directorials. Давай на самый верх. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонаса Блу и его красивую пластинку «Girl». Ровно через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон авто» на Молодежной 12.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

8 вечера в Тюмени. И мы продолжаем вечер в компании любимой музыки. Далее у нас только топовые треки. Впереди Тритикум, Петрунька. И прямо сейчас Мерк и Кремонт с яркой вещицей Партенопе.

На Красной Армии крутой диджей Третиком с такой мистической этникой. Петрунька называется этот трек. Когда-то, кстати, побывал в нашем главном тюменском чарте Выборка. Ну, а сейчас там герои другие. Герои, которых выбираешь именно ты с помощью нашего сайта redarmy.fm. Ждем твой голос именно там. Ну, и ждем тебя в пятницу в 18.00, чтобы насладиться двадцаткой лучших. Пока же насладимся обществом Two Colors. Примадонна прозвучит уже скоро. И прямо сейчас появится Мэри Гу с темой «Настоящие». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит аутентичная история Манхэттен Карлита Софи Такер. Послушаем менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Оркестр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает маринованных груздей.
0: Да, для нас это наказание.
1: Поэтому подписывайтесь, голосуйте и слушайте по будням с 7 до 10.
0: Всем прекрасного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Pink, bye-bye-bye. Ну что, размяли свои олдскулы, теперь предлагаю размять немного пальцы и глаза. Залетай в нашу группу во ВКонтакте, обязательно подписывайся, следи за новостями, делимся всем самым интересным, сокровенным, конечно же, с тобой. Радио Красная Армия, welcome. Ну и далее, тоже не пропускай, наслаждайся только качественной музыкой здесь у нас. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: обещают и до 21 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания.

0: всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: продолжаем каждый день представлять вам интересные факты в нашей рубрике Only Facts.
1: А вы продолжаете решать, чей факт интереснее в нашем канале ВК.
0: На этой неделе проигравший ведущий получит наказание.
1: Отведает

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 10 градусов, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 21 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 5 часов.